0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890 90 90 78.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53. Радио Ултра.